0: Слово милосърдете души ихни, украйни живых, умисти свикому, да все сети праведни спочивают, Господе, ви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи,

Вставаньского архиерея Лева, Папы Римского, Блаженнейшего Патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирьевгена, Волубива, епископа нашего Кирьаркадия, и даруй их святым Твоим церквам, чтоб умерить, чири, честни, здоровы, долголетия.